0: чем-то экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 28 мая на большей части территории дожди и грозы, в высокогорных районах снег. Днем местами осадки интенсивные. 29 мая ночью местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 29 и 30 мая днем без осадков. 30 мая днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег, ночью без осадков. 31 мая ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия без осадков. 1 июня ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 2 и 3 июня местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 19-24 тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Ну а далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай, танцуй и

0: Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в городе Каенда на третьем этаже. Цена 27 тысяч долларов. Обращаться по телефону 0501-7108-71. 0501-7108-71. Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92.
2: Реклама.
1: Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспорта в районе госрегистра «Профилактория». Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700-92-74-77. 0700-92-74-77. Для работы в России требуются водители категории CE. Телефон 0553-50-53-91. 0553-50-53-91. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Путешественников с симптомами заболевания будут переводить в больницы для медицинского обследования. Кабинет министров изменил правила выдачи водительских удостоверений и вводит новый вид документа – временное национальное водительское удостоверение. Согласно постановлению, его смогут получать граждане, которые прошли обучение в автошколе не менее 4 месяца и успешно сдали квалификационные экзамены. Документ будет оформляться в электронном виде через государственный портал электронных услуг. Временные права будут действовать только на территории Кыргызстана и выдаются на 6 месяцев без возможности продления. 31 мая завершится первый этап электронного зачисления детей в первый класс. Как напоминает Минпросвещение, сейчас родители могут записать будущих первоклассников в школы по месту проживания. Второй этап стартует 1 июня. Можно будет подать заявление в школы, где остались свободные места. Ведомство рекомендует родителям не затягивать с регистрацией. Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 71 987 детей. Количество свободных мест 120 260. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 102 сома 94 тиына. Курс рубля 1 сом 16 тиынов, тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 87 тиынов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм обменка Десерт. Акча Алма Десерт. Разумный выбор.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
0: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
1: Рекламная служба
3: 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый.
0: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: В мире нет ничего совершенно ошибочного. Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время. Пауло Коэльо.
2: Реклама.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505 0510 63.
4: Татина.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
8: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама. Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба радио «Татина» 0503.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно открыли еще одно отделение для пациентов с острыми кишечными инфекциями. Об этом агентству 24 сообщил главврач медучреждения Гульджигита Алиев. По его словам, в настоящее время в стационаре обстановка стабильная, но постепенно начинает подниматься заболеваемость. Он отметил, что рост заболеваемости связан с сезоном овощей, фруктов и ягод, а также с заметным потеплением. Практические занятия при обучении вождению, сократили вдвое. Об этом агентству 24 сообщили в госпредприятии Институт.

0: В Бишкеке до 1 октября действуют ограничения на движение грузового транспорта. При температуре выше 28 градусов машинам массой более 18 тонн запрещено ездить по муниципальным дорогам с 9 утра до 7 вечера. Меры введены для сохранения асфальта в период летней жары. Ограничения не распространяются на перевозку продуктов, ГСМ и гуманитарной помощи, а также на технику, задействованную в ремонте и строительстве дорог. Контролировать соблюдение правил будут муниципальная инспекция и управление патрульные службы милиции. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505 0505 он алкушич.

0: Реклама.
1: Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0.

0: Цитата.
1: В ревности больше любви к себе, чем к другому.
2: Реклама. Магазин «Обоиленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обоиленд». Создаем уют вместе.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 28 мая на большей части территории дожди и грозы, в высокогорных районах снег. Днем местами осадки интенсивные. 29 мая ночью местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 29 и 30 мая днем без осадков. 30 мая днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег, ночью без осадков. 31 мая ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия без осадков. 1 июня ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 2 и 3 июня местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 19-24 тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро, ну а далее музыка Дотина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Дотина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: торгуемся?
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в городе Каенде на третьем этаже. Цена 27 тысяч долларов. Обращаться по телефону 0501-7108-71. 0501-7108-71. Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92.
2: Реклама.
1: Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспортом в районе госрегистра «Профилактория». Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700-92-74-77. 0700-92-74-77. Для работы в России требуются водители категории С и Е. Телефон 0553-50-53-91. 0553-50-53-91. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону.

0: На заметку. На заметку.
1: Не хватайтесь мокрыми руками за оголенные провода. Они могут заржаветь.
2: Реклама.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кабмин вводит временные меры, чтобы защитить экономику и обеспечить население топливом. С 25 мая по 30 сентября этого года в стране запустили госрегулирование розничных цен на ГСМ. Также власти будут выплачивать импортерам субсидии, которые покроют разницу между реальной ценой закупки и установленным порогом. Фиксированная базовая стоимость за одну тонну бензина АИ-92 составит $860, АИ-95 – $940, дизельного топлива – $950, а жиженого газа – $575. Дополнительно на этот период разрешается ввоз нефтепродуктов автотранспортом и переносятся сроки уплаты акцизов. Минздрав готовит инфраструктуру Кыргызстана к летнему туристическому сезону. Специалисты проверили санитарное состояние пансионатов, точек общепита и инфраструктуры в Кимине, Токмаке, Балыкчи и Сыкульском районе. Особое внимание уделено качеству питьевой воды, состоянию общественных мест и профилактике инфекционных заболеваний. Также проведено совещание по готовности Ужской и Джалалабадской областей. Из-за действующего моратория на проверки бизнеса мониторинг проходит исключительно в формате консультаций и профилактических рекомендаций. В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Безопасная страна». Как заявил глава Кабмина Адылбек Касымалиев, сейчас на улицах, в общественных местах и на туристических объектах республики уже функционируют около

0: килограммов 87 тиинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм – обменка Десерт. Акча Алма Десерт. Разумный выбор.
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Matina FM. Yeah! Enrique Iglesias.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
0: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
1: Рекламная служба.
2: 0555 05 10 63.
3: Татьяна.

0: Цитата.
1: Ваши воспоминания – всего лишь старый фонарь, висящий на углу улицы, где больше почти никто не ходит. Луи Фердинанд.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Есть мир 3, протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Даже то, что ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Куда бы вы ни спешили – на работу, встречу или домой – важно одно – чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Власти Канады объявили, что путешественники, прибывающие в страну из затронутых вирусом Эбола регионов, должны будут самоизолироваться на 21 день. Правительство также на 90 дней приостанавливает рассмотрение заявлений об эмиграции из Конго, Южного Судана и Уганды, сообщает AP. По данным Агентства общественного здравоохранения Канады, меры вводятся из соображений повышенной осторожности и будут действовать до 29 августа. Путешественников с симптомами заболевания будут переводить в больницы для медицинского обследования. Кабинет министров изменил правила выдачи водительских удостоверений и вводит новый вид документа – временное национальное водительское удостоверение. Согласно постановлению, его смогут получать граждане, которые прошли обучение в автошколе не менее 4 месяцев и успешно сдали квалификационные экзамены. Документ будет оформляться в электронном виде через государственный портал электронных услуг. Временные права будут действовать только на территории Кыргызстана и выдаются на 6 месяцев без возможности продления. 31 мая завершится первый этап электронного зачисления детей в первый класс. Как напоминает Минпросвещение, сейчас родители могут записать будущих первоклассников в школы по месту проживания. Второй этап стартует 1 июня. Можно будет подать заявление в школы, где остались свободные места. Ведомство рекомендует родителям не затягивать с регистрацией. Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 71 987 детей. Количество свободных мест 120 260. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Хиты.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Антикризисный кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье.
2: Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет.
0: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
3: Катина FM.

0: Реклама. Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба радио «Татина». 0555-05-1063.
2: «Татина FM».

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 28 мая на большей части территории дожди и грозы, в высокогорных районах снег. Днем местами осадки интенсивные. 29 мая ночью местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 29 и 30 мая днем без осадка. 30 мая днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег, ночью без осадков. 31 мая ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия без осадков. 1 июня ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 2 и 3 июня местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 19-24 тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Ну а далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Хиты

в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся?
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в городе Каенда на третьем этаже. Цена 27 тысяч долларов. Обращаться по телефону 0501-7108-71. 0501-7108-71. Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92.
2: Реклама.
1: Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает, как новая. Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспортом в районе госрегистра «Профилактория». Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700-92-74-77. 0700-92-74-77. Для работы в России требуются водители категории С и Е. Телефон 0553-50-53-91. 0553-50-53-91. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: На заметку.
1: Если у вас трое детей, то как минимум двое из них одного пола.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Татина FM.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно открыли еще одно отделение для пациентов с острыми кишечными инфекциями. Об этом агентству 24 сообщил главврач медучреждения Гульджигита Алиев. По его словам, в настоящее время в стационаре обстановка стабильная, но постепенно начинает подниматься заболеваемость. Он отметил, что рост заболеваемости связан с сезоном овощей, фруктов и ягод, а также с заметным потеплением. Практические занятия при обучении вождению сократили вдвое. Об этом агентству 24 сообщили в госпредприятии Институт допуска к дорожному движению. Стоимость теории в государственных автошколах составляет 19 тысяч сомов за 10 месяцев. Программа предусматривала также 70 часов практики, но теперь объем практики пересмотрели и снизили до 30 часов. Один час занятия на автомобиле стоит 950 сомов по Бишкеку и Ашу, 850 сомов в регионах республики. С учетом этого общая стоимость обучения в столице составляет 47,5 тысяч сомов, в регионах еще дешевле. Тем временем в Бишкеке до 1 октября действуют ограничения на движение грузового транспорта. При температуре выше 28 градусов машинам массой более 18 тонн запрещено ездить по муниципальным дорогам с 9 утра до 7 вечера. Меры введены для сохранения асфальта в период летней жары. Ограничения не распространяются на перевозку продуктов, ГСМ и гуманитарной помощи, а также на технику, задействованную в ремонте и строительстве дорог. Контролировать соблюдение правил будут муниципальная инспекция и управление патрульной службы милиции. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акча Алма Десерт. Разумный выбор.
1: Хиты.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый.
0: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. «Татина FM».

0: Цитата.
1: Весьма несправедливо не принимать подарков ни у кого, но очень скверно брать жадно все. Юстиниан.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
8: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0 бещ 0 бещ он алкуши.

0: Реклама.
1: Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. В Аймен-Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый.
0: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кабмин вводит временные меры, чтобы защитить экономику и обеспечить население топливом. С 25 мая по 30 сентября этого года в стране запустили госрегулирование розничных цен на ГСМ. Также власти будут выплачивать импортерам субсидии, которые покроют разницу между реальной ценой закупки и установленным порогом. Фиксированная базовая стоимость за одну тонну бензина АИ-92 составит $860, АИ-95 – $940, дизельного топлива – $950, а жиженого газа – $575. Дополнительно на этот период разрешается ввоз нефтепродуктов автотранспортом и переносятся сроки уплаты акцизов. Минздрав готовит инфраструктуру Кыргызстана к летнему туристическому сезону. Специалисты проверили санитарное состояние пансионатов, точек общепита и инфраструктуры в Кимине, Токмаке, Балыкчи и Сыкульском районе. Особое внимание уделено качеству питьевой воды, состоянию общественных мест и профилактике инфекционных заболеваний. Также проведено совещание по готовности Ужской и Джалалабадской областей. Из-за действующего моратория на проверки бизнеса мониторинг проходит из

0: исключительно в формате консультаций и профилактических рекомендаций. В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Безопасная страна». Как заявил глава Кабмина Адылбек Касымалиев, сейчас на улицах, в общественных местах и на туристических объектах республики уже функционируют около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года в рамках второго этапа проекта их количество планируют увеличить до 20 тысяч. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тынов, евро 102 сома 94 тына, курс рубля 1 сом 16 тынов, тенге 18 тынов, юань 12 сомов 87 тынов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Это Дина.
1: Только лучшее. Только хиты.
0: Радио Дина.
1: Нам по пути.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Цитата.
1: Влюбленный мужчина – это тот, кто любит смотреть на уснувшую женщину и время от времени наслаждаться ею.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт» – тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 28 мая на большей части территории дожди и грозы, в высокогорных районах снег. Днем местами осадки интенсивные. 29 мая ночью местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 29 и 30 мая днем без осадков. 30 мая днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег, ночью без осадков. 31 мая ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия без осадков. 1 июня ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 2 и 3 июня местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 19-24 тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Ну а далее музыка Дотина FM, только лучшее, только хит. Ты делай громче.
0: Дотина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
1: Рекламная служба
4: 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Пора. Обновите автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557 01 07 28. 0557 01 07 28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
3: Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспорта в районе госрегистра «Профилактория». Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700 92 74 77. 0700 92 74 77. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700 0013 32. 0700 0013 32.
4: Поторгуемся!
3: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехваска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558 70 80 92. 0558 70 80 92.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

Реклама. Радио Татина. Жарнамақ қызметі. 0555 0563. Татина FM.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Власти Канады объявили, что путешественники, прибывающие в страну из затронутых вирусом Эбола регионов, должны будут самоизолироваться на 21 день. Правительство также на 90 дней приостанавливает рассмотрение заявлений об эмиграции из Конго, Южного Судана и Уганды, сообщает AP. По данным Агентства общественного здравоохранения Канады, меры вводятся из соображений повышенной осторожности и будут действовать до 29 августа. Путешественников с симптомами заболевания будут переводить в больницы для медицинского обследования. Кабинет министров изменил правила выдачи водительских удостоверений и вводит новый вид документа – временное национальное водительское удостоверение. Согласно постановлению, его смогут получать граждане, которые прошли обучение в автошколе не менее 4 месяцев и успешно сдали квалификационные экзамены. Документ будет оформляться в электронном виде через государственный портал электронных услуг. Временные права будут действовать только на территории Кыргызстана и выдаются на 6 месяцев без возможности продления. 31 мая завершится первый этап электронного зачисления детей в первый класс. Как напоминает Минпросвещение, сейчас родители могут записать будущих первоклассников в школы по месту проживания. Второй этап стартует 1 июня. Можно будет подать заявление в школы, где остались свободные места. Ведомство рекомендует родителям не затягивать с регистрацией. Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 71 987 детей. Количество свободных мест 120 260. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 102 сома 94 тиина. Курс рубля 1 сом 16 тиинов, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 87 тиинов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро «Акча Алма Десерт». Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание «Десерт». Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм «Обменка Десерт». «Акча Алма Десерт». Разумный выбор.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555-05-1063, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте. 0555-05-1063.
4: Тазина FM.

0: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
5: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

Земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Люби меня.
1: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
2: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
3: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Рекламная служба.
2: 0555-05-1063.
3: Татьяна.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно открыли еще одно отделение для пациентов с острыми кишечными инфекциями. Об этом агентству 24 сообщил главврач медучреждения Гульджигита Алиев. По его словам, в настоящее время в стационаре обстановка стабильная, но постепенно начинает подниматься заболеваемость. Он отметил, что рост заболеваемости связан с сезоном овощей, фруктов и ягод, а также с заметным потеплением. Практические занятия при обучении вождению сократили вдвое. Об этом агентству 24 сообщили в госпредприятии Институт допуска к дорожному движению. Стоимость теории в государственных автошколах составляет 19 тысяч сомов за 10 месяцев. Программа предусматривала также 70 часов практики, но теперь объем практики пересмотрели и снизили до 30 часов. Один час занятия на автомобиле стоит 950 сомов по Бишкеку и Ашу, 850 сомов в регионах республики. С учетом этого общая стоимость обучения в столице составляет 47,5 тысяч сомов, в регионах еще дешевле. Тем временем в Бишкеке до 1 октября действуют ограничения на движение грузового транспорта. При температуре выше 28 градусов машинам массой более 18 тонн запрещено ездить по муниципальным дорогам с 9 утра до 7 вечера. Меры введены для сохранения асфальта в период летней жары. Ограничения не распространяются на перевозку продуктов, ГСМ и гуманитарной помощи, а также на технику, задействованную в ремонте и строительстве дорог. Контролировать соблюдение правил будут муниципальная инспекция и управление патрульной службы милиции. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Антикризисный кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье.
2: Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет.
0: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Африка. Цитата.
1: Все люди делятся на две категории. Те, с которыми легко и также легко без них. И те, с которыми сложно, но невозможно без них. Эрнест Хемингуэй.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.
1: Догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Кыргызстане полночь. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Rodrigo.
1: В Кыргызстане час ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попробуй.

просят любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это быть.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,